кучайат. Кумылда хава булутлук, температура 20-дан 37 Цельсия градускача. Турпанда азрак ямгыр ягды, температура 45-дан температура 25-дан 42 Цельсия градускача. Корлада хава очук булуп кейин булутланды, температура 21-дан 25 Цельсия градускача. Аксуда азрак ямгыр ягды, температура 21-дан 35 Цельсия градускача. Атышта азрак ямгыр ягды, температура 22-дан 33 Цельсия градускача. Кашкада хава булутлук, температура 23-дан 33 Цельсия градускача. Хотанда хава очук, температура 21-дан 37 Цельсия градускача. Үрүмчүдө хава булутлук болуп кийин ачылды, температура 18-дан 30 Цельсия градускача. Аба ырайынын маалыматын алдык.